Скажите мне, что вы на себе любите? Да? Что вы на себе любите? Блин, я люблю свой юмор, что я не знаю. Мне кажется, я себе смешная.

0: Согласен, тебя.
1: О, да, Витошка.
0: Ты хочешь сама себя делать?
1: Я видео снимаю.
0: А, Мушка, скажи что-нибудь.
2: Ну, я ничего не могу сказать.